0: свободными.
1: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас какая новенькая, дела идут на Красно-Лиманском направлении.
2: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
3: Повесочка, повесочка, куда, не знаю.
4: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
5: Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
4: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
6: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 22 года за полтора месяца по официальным данным мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
7: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч, 450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 26 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
8: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
6: Так как в 22 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
9: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку. Интересную смс-ку. Повесочка, повесочка. Куда, не знаю. Валить других людей. Или чё ли. Опасно в России живем, конечно. У тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
6: На фронте не хватает людей. Добровольцев на всех не набрать. Поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
10: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты. Но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
6: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
0: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Но это, наверное, просто формальность, да?
6: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
11: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм, а значит 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
6: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм. Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет пивовар в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги. В Саратовской области с ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не если, а когда.
11: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
6: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняет без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
4: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
12: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говорят, также есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки, жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы это самое, более жесткими способами.
4: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
4: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
13: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той процедуры электронного контроля, которую оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой новой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Митрохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там, нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
4: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна», что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
13: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 535 тысяч. Но что интересно, в текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которая в армии есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но в системе система под него готова хоть завтра людей принимать.
4: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
14: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенне-весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости – и дальше, соответственно, отвозят их в полицию пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
4: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
13: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, вот идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца не доработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас, таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку через 20 дней водить машину, а это остается. Есть также возможность там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще как бы условно обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они, по-честному, сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут это только позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
4: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
15: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
16: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года. Подводит итоги сентября финский осинт-проект Blackbird Group. Хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
17: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
16: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
18: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
16: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
17: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана, будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
1: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится... Как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
16: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
19: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шандриголовский выступ, Лиманское направление. Вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
16: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Вивиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1,5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников России агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
20: Ошибаться можно, брать нельзя.
16: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор о лжи командования говорят все больше провластных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды, писатель Иван Филиппов.
18: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут. Может быть, не было никаких причин для кровавой войны. Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть.
16: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
4: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
12: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Сейчас они Рай Александр все освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается.

0: территории, и потом сначала столкнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барса из Краснодара оказала более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачье подразделение в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление, выйти на Кременную не успели, и тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. Ну, вот, и как бы все украинское наступление на этом выдохлось. Вот, поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
1: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или, наоборот, от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
2: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. А это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Панфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл, и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
1: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
2: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
1: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
2: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, большого 2022 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние 2 дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблему. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово «мобилизация»,

0: организация вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей. У кого-то это отцы-мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и вообще справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
1: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
0: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если вы будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта, и в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста, и, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остается... Куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу как раз, то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. И мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понимаешь, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение нам было бы очень и очень полезным.
1: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
0: Слушайте, ну, это было принято с пониманием. Конечно, работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там финансово поддерживать другие страны, это надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану, мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
1: Ну, мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. И конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Или человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальства виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как это называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как
3: тогда. Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Но, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да, это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но... Можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
3: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальной, тоталитарной рамке, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
7: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
3: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
3: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
3: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
3: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
3: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Тогда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки. Обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
6: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
3: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом?
5: Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
8: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
6: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
6: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
6: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
5: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский или даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален, то если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и адаптироваться и к этому тоже.
4: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
12: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
11: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом отправленных российскими властями на войну в Украине.
13: Это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
14: Анна, за свою жизнь не боитесь?
15: Нет, ну каждый боится.
14: И тем не менее, все равно.
15: А что делать?
11: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
16: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя. И умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
11: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много, в первую очередь, о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
17: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
11: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
18: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковскую убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через 2 дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
11: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин – это война, война – это Путин», сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, 4 из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная 5-этажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговое агентство продает военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей, например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
19: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков, да, то есть рекрутер может выразить какие-то пожелания, то есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но тем не менее у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером, посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам, да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
11: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
10: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азаттык Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которую они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
20: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
12: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
20: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
21: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: «Все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет». Вот такой разговор был.
20: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них — 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
22: Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
20: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
11: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
23: Сейчас Россия сосредоточена на попытках заключить соглашение с Соединенными Штатами и Украиной. В определенном смысле это прогресс, потому что раньше Россия пыталась договориться, фактически игнорируя Киев. Очевидно, что это было невозможно. Теперь Россия признала, что Киев – легитимный и незаменимый участник переговоров. В результате на последнем раунде переговоров удалось добиться определенного прогресса по техническим вопросам, связанным с мониторингом возможного прекращения огня. Однако Россия пока не согласилась с тем, что Европа должна участвовать в переговорах, чтобы достичь желаемого соглашения. Мы продолжим настаивать на этом. Очевидно, самый существенный вопрос – территориальный. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
0: As soon as possible.
11: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита, должны исходить от принимающей стороны, то есть от Китая.
1: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она летает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенные программы саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двустороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с представителем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано? Графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока знает, по-моему, подтверждение еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин.
11: Это был помощник.

0: находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться. И такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действует. Они должны быть сняты, если органы, следующие исполнением наказания, получат постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
1: Это был адвокат Лиды Манявы Михаил Бирюков, председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мелия уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Манява объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Манява была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Манява писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Манявы закрыто. Вы слушаете «Время свободы». По данным Министерства финансов России, в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
2: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Ормузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на $10 за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет не добрал 1,140 миллиардов рублей, 17%, по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера. И бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодически возникающие проблемы с вывозом то из черноморских, то из балтийских портов вынуждают российские компании сокращать добычу. В сентябре правительством был пересмотрен годовой прогноз по добыче российской нефти и ее экспорту. И обновленная цифра оказалась самой низкой за последние 17 лет. А теперь вишенка на торте. Не добрав за первые 9 месяцев нефтяных доходов больше, чем на триллион рублей, в октябре Минфин направит почти 280 миллиардов на покупку золота и юаней для Фонда национального благосостояния, доведя ежедневные чистые покупки на рынке с учетом операций Банка России до 12 с лишним миллиардов рублей. В сентябре объем чистых покупок был в 6 раз меньше и не дотягивал до 2 миллиардов в день. Очень уж хочется главе Минфина Антону Силуанову девальвировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого

0: кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что непокоренная Франция – это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападениям на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
1: Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности. И мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европы знала – это и ее дом тоже.
2: They see that this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», — рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года – школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям. О чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть не незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове — один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкисвили.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологию убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологию убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападения на это учреждение запрещено. По словам свидетелей, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал. Больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница №2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
6: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
1: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
6: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: 59 рублей за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
1: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
2: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
1: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
3: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение на 17%, холодная вода на 15%, горячая на 14%, а электроэнергия на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясо и овощные консервы.
2: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
3: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в 2 раза дороже.
0: 59 рублей за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100%, почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
3: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
4: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
3: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти 200 миллиардов долларов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти 60 миллиардов долларов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
5: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
3: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026-го их оказалось 11 против 3 годом ранее, почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт, развлечения, библиотеки и музеи.
1: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну, довольно быстро устарел сентябрьский прогноз Центробанка, где-то о 6-7% инфляции. Насколько это тревожный сигнал для российской экономики?
6: Вы знаете, мне кажется, это ожидаемая ситуация, потому что было известно, насколько вырастут тарифы с 1 октября, а доля жилищно-коммунальных тарифов в в инфляционной корзине, в корзине товаров и услуг, по которой считается инфляция, довольно высокая, около 8%. Соответственно, когда отопление дорожает примерно на 13%, вода на 14-15%, электричество еще выше, газ еще выше, понятно, что совокупный индекс цен взлетает, и, соответственно, вот то, что индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. А хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстрый рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее, где-то 10, где-то 15%. И совершенно понятно, что вот эти все ожидания Центробанка, что инфляция снова снизится до 4%, это нужно куда-то в дальний ящик отложить, примерно так же, как Минфин отодвигает на будущее гражданские расходы, финансируя военные. Также вот нужно отложить в далекое будущее эти планы Центробанка. Конечно, инфляция в лучшем случае останется где-то вот в этом диапазоне 6,5-7%, в котором она колеблется сейчас, потому что при таком росте тарифов на коммунальные услуги и энергетику, электричество, газ, при таком росте тарифов медленнее цены в целом расти просто не могут.
1: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такого всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Мишохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли, будет ли понижение ставки, и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
6: Набиуллина, мне кажется, никакого такого вот давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21. Сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. Ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса, конечно, это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может. Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. А при этом, если посмотреть отдельно на военный и гражданский сегменты экономики, в гражданской экономике спад, в военный рост, то есть два сегмента очень сильно разделились, и без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока, я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит, было в прошлом году сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. А на будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
1: Ну, я вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg о ней говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
6: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие, да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. А то, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну, значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 – это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста. Это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. У Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, в России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германия и Польша вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго, подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
1: Ну и, кстати, Россия, знаете, как раз вот тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам, нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе за счет Европы идут разговоры о том, как бы вернуться на европейский рынок, Европа надеется этого избежать, но вот есть основания полагать, что в Кремле рассчитывают весьма на обратное. Как Россия пытается спасти экспорт углеводородов, и причем здесь внезапно партия «Альтернатива для Германии»? Расскажем в нашем сюжете.
7: Российские и американские чиновники снова обсуждают возобновление поставок газа в Европу по северным потокам. В проекте запланировано участие инвесторов из США. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на 5 источников. Они утверждают, что в переговорах, среди прочих, участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на Международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009 шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019-м имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связях с Кремлем отрицал. Ранее о возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
8: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин идет сознательно на ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
7: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
1: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
9: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. А в данном случае очевидно совершенно, что Кремль, с одной стороны, хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере, в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастронь сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема, и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, и снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблена, и чем больше будет проигрывать войну Украину, тем больше будет, очевидно, и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
1: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу ее к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
9: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, нет, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, нет, союзом Сары Вагенкнехт, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Нет, соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли. А что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что эта роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии – это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят в те российские нарративы, которые они повторяют. Но это абсолютно проблематичные сволочи часто. Люди, которые зарабатывают на этом. Это как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларусь. Нет, они зарабатывают на всем этом. Они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют. Нет, с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Бестроня, этнического чеха, немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для Кремля.
1: Ну и к слову о прагматичности, вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом, или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще и изнутри, на союзников Украины?
9: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Нет, соответственно, страны, такие как Франция и Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. Нет, и российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые у третьих стран. Нет, то есть там... Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
1: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и бюджет дефицит бюджета продолжает расти. Инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года. И заложенные Путиным рамки в 4% – это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится. Курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганык поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сих пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер Кунста и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с Волков Трио первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что с 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был прям не в летчике уже там, ну что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну как бы внутри самого этого места и так далее. Ну что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале...

0: Вот это все как бы закончилось на этом. Потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. Оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю. В общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться, это куда? Я просто не понимаю, куда?
1: Уже ничего не осталось.
0: Вот, да, так что...
1: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
0: Не, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
1: Ну, поддержите ну, контакт.
0: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну, как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
1: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
0: Да.
1: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да, в Европе. Потом я заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но у многих. То есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
0: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, и в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать, и в Америке. Мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
1: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
0: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
1: И общаетесь как-то они?
0: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт. Пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло, а... Он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом вот показал фотографию. Вот от него ни хрена не осталось. Я чудом выжил, потому что, ну вот, стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Он показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило. И я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
1: Наш плечи, да?
0: И я в этот момент, сейчас тоже спасибо, я просто разрыдался, мы с ним обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
1: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
0: Да нет, я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я для начала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я лишь стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстная мысль. И вот что-то такое начал делать, вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот, какой-то
1: 100%. А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
0: Да нормально, Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
1: Не так?
0: У меня в последнее время ощущение...

0: понял, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
1: ну, которые были жестко
0: мечта,
1: подавлены,
0: вся эта жесть. Да. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент, я вот весной, когда приехал в Париж, я вдруг понял, что я эмигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
1: На этом стыке находите.
0: И как ты это понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то, у вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что я хожу по этому городу, который весь такой, живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке, ты ходишь, как главный персонаж, наши, понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
1: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
0: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете? Да. Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, с Сашей, с Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Но мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
1: С балконами, да-да-да.
0: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слушала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как бы обобщалась с какими-то духами там, луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мне проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я... Саша там повесил свой какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю, Саша, ты что, зашел? Он говорит, нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я какие-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит, ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там, половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия, это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, научить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, так, там, то приключения они удирают, это такое, в принципе, road movie, история. Они удирают от ментов и все такое, они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана, они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают, там, и героиня, там, она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и «жизнь легка». Я сидел и думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зайцман. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было, или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущения, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, до новых.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да.
0: Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да, 50-х. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы в свое время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый.
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да.
1: А потом, когда мы открыли мастерскую, стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который мы сделали. Здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом? Потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать. Я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, про это забыть. Я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот. А потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии. Там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гендельсом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, и 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, и сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливалик, это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд каким-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. То есть, но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искала актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже, последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара,
1: нет,
0: бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще
0: все,
1: один.
0: Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без баса, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да, действие.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом.

0: выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
7: Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
12: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
11: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
13: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Но и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, ну это уже поэтический перебор.
11: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
14: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
11: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
15: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму. Украина — рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
16: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
17: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией. Какие они опасные, эти лаборатории, безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
16: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
13: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали. Ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого? Кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции.
16: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
18: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей.
16: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
14: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит: «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
16: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
13: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом пневмония неустановленной этиологии. Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума – особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония, неустановленная этиология, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
16: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
14: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе третьего класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
16: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
15: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутрилабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума – тоже зоонос, инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
16: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
17: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
16: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
19: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, было ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
13: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти три года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
16: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
18: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
16: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за три года после нападения Хамас.
17: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. Три года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
16: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
20: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
16: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
18: Мало что меня так потрясло, как подделка под «Наза», которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Ну вот такое. Жертв катастрофы и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
16: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
14: В ответ на призыв Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
16: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
17: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится, и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
16: Александр Каляндр признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
20: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
16: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
18: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий. Но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
16: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
17: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «Наза». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
16: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
20: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
16: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
18: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
16: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
17: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность. Вечная память всем пострадавшим и их близким.
16: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газы, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
0: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных. О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть. О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей. Или наши дети — это просто collateral damage, наза, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия. Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
16: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
20: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки. Бездыханное. Вывернутые ноги. Вооруженные мужики, сидящие прямо на ней. Родные, которые узнали свою дочь по тату. Смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
16: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
14: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей, как право целой страны на существование не является предметом дискуссии. Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
16: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», — рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружия.

0: обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
1: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
0: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
1: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
0: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
1: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
0: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов, и это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства. доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах. Поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть

0: быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
1: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
0: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
1: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
0: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый протокол 1. В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум. Привет. С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкисвили.
0: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
1: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходит военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
0: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетелей, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
0: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательное действие. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
0: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стране, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенное ограничение в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 33 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. Число жертв попадания российской ракеты по жилому дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22 человек. Среди них четверо детей. Россия стала целенаправленно разрушать мосты в украинских городах. Что этому можно противопоставить? Доклад проекта помощи политзаключенным в России, подготовленный обществом «Мемориал», фиксирует изменения тенденций в политических репрессиях в стране. Также сегодня.
1: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Я мыслю, следовательно, я существую». Но в полной версии фраза звучит так. Я сомневаюсь. Следовательно, я мыслю. Следовательно, я существую.
0: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчица Энн Карсон. Не менее 33 человек погибли и около 20 пострадали сегодня в результате российского удара по Краматорску. По данным прокуратуры Донецкой области, в эпицентре нанесенного сегодня утром удара оказались два рейсовых автобуса, которые, вероятно, были атакованы с помощью модернизированной управляемой авиабомбы. Буквально через несколько минут на месте трагедии побывал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Вот первая переданная им информация.
2: Тела лежат просто посреди дороги.
0: Тела лежат прямо посреди дороги. Это были простые люди. Останки посреди улицы. Российские войска нанесли авиаудар по одному из районов Краматорска. Вот место попадания российской авиабомбы. Разорванные тела людей. И один уничтоженный автобус, и второй.
2: И один уничтоженный автобус, и другой. Просто останки цивильных жителей.
0: Просто останки гражданских. Еще одно тело в салоне.
3: Батько ваш?
0: Отец отца вашего убило. Вы знаете, что он сейчас ехал?
4: Да, мы на Крытом рынке встретились. Он на автобус сел на Маратах, ну, чтобы ехать. Десяткой. Вот, а я же это пешком пошел.
0: А вы ему сейчас пробовали звонить по телефону?
4: Пробовал. Да, я много раз.
3: И что телефон?
4: Не абонент, не абонент.
0: Это был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Его сообщение с места попадания российских управляемых авиабомб по рейсовым автобусам в Краматорске. А число погибших в результате вчерашнего удара по пятиэтажному дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Вот что сегодня утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
5: Разбор завалов и поисково-спасательная операция проходит уже много часов. Родственники ожидают хоть какую-то информацию. Спасатели ранее сообщили, что от момента трагедии на момент нашей съемки из-под завалов удалось спасти 15 человек, включая одного ребенка. В один момент спасатели быстро направляются с носилками туда, где разбирают завалы. Все в надежде смотрят, что удалось еще кого-то спасти, но пожарные передают из рук в руки маленькое тело, завернутое в одеяло. Позже стало известно, что это погибший ребенок. К вечеру 7 октября Владимир Зеленский сообщил, что от российского удара на тот момент погибли 4 ребенка. 3 было всего по годику, 1 – 8. Еще чуть позже из-под завалов деблокировали тело еще одного ребенка. Это все произошло после российского массированного обстрела. Одна из ракет полностью разрушила целый подъезд пятиэтажного дома в Прилуках.
6: Взрывы такие, огонь перед очима. У меня на ту сторону выходят вихра, огонь, огонь. Взрывы такие, я кричу за своей хаты. Это страх Господний, ужас.
5: Лидия Киндей живет напротив разрушенного подъезда пятиэтажки. После взрыва сразу выбежала на улицу.
6: Еле вийшла. У подъезді ні в кого дверей немає. Все отако валяється, пройти не можна. Я думаю, зараз дом рухне і все. Підійшла, думала, зайду. коли не пускають, коли виносять. Женщина у мішку такому застегнута.
5: Этого кота только что достали из-под завалов.
7: В магазине сейчас я покормлю, короче.
8: Время от времени поисковые работы приостанавливают и объявляют минуту тишины для того, чтобы услышать раненых под завалами.
5: Спасатели опять мчатся с носилками, но снова погибший. Российский массированный удар по Украине с множеством жертв среди мирных людей произошел в тот же день, когда Владимир Путин отмечал свое 74-летие.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Российская армия продолжает методично уничтожать критическую инфраструктуру Украины, применяя реактивные беспилотники, которым силы украинских ПВО пока мало что могут противопоставить. Частые удары теперь наносятся по мостам через крупные реки Украины. Вот что об этой тактике говорит украинский военный аналитик Алексей Гетьман.
9: Атака по гражданским объектам в глубине нашей страны, но это то, что они тоже анонсировали россияне, что они попытаются сделать эту зиму наиболее сложную, что вот предыдущие 3-4 зимы у них ничего не получилось, даже когда была в прошлом году аномально холодная зима, а в этом году уже точно они нам повребивают все энергопоставления, теплопоставления, ну все, водоотводы, водоканалы, все перебьют, и потому что у них сейчас появилось более такое опасное оружие, это реактивные дроны, с которым мы пока не очень хорошо можем справиться, но по ним, ну, уже количество уничтоженных увеличивается в процентном отношении. Я думаю, что мы выйдем на те же самые цифры, что с обычными дронами, на 90-95%. В какой способ? Ну, тут много способов. Это не только турели, про которые можно говорить, это не только там дроны-перехватчики, перехопливающие. Это, ну, весь комплекс мер, который мы предпринимаем. Он и приведет, скорее всего, судя по логике, к тому, что, ну, может, не 95, может, 90, но большое количество. И ранее 4, и ранее 5, но мы будем также сбивать. Но это же касается и российских крылатых ракет, облегченных, скажем, спрощенных, это бандероли. Ну и с ихними кабами, которые создают проблемы на прифронтовых и приграничных территориях, ну, я думаю, что тоже будут приниматься решения. Хотя вот управляемая авиационная бомба, это, наверное, это сложнее всего их сбивать, сложнее, чем даже баллистические ракеты. Потому что она летит, она не в броне тепло, ничего, ну, просто кусок кирпича, каменюка летит, и увидеть ее, тем более, если она из композитных материалов сделана, радиолокационно ее увидеть плохо, визуально ее не особо увидишь. И теплового следа за ней тоже нет. Это, ну, это сложная цель, ну, и то удается попасть. Ну, как что с этим делать? Ну, понятно, сбивать самолеты, которые запускают эти кабы. Для этого нам нужны, для наших самолетов, для F-16, для Миража, для Ми-29, нам нужны ракеты воздух-воздух увеличенной дальности. Такие ракеты есть, и, я думаю, разговоры о их передаче, ну, не разговоры, а договоренности уже где-то близки к завершению.
0: Мнение украинского военного аналитика, полковника запаса ВСУ Алексея Гетьмана, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что неизвестные в масках со стороны Беларуси проникли на латвийскую территорию и устроили диверсию, повредив инфраструктуру наблюдения на границе. По словам министра, инцидент стал целенаправленным нападением на пограничную инфраструктуру Латвии, рассказывает Андрей Лешкевич.
10: Неизвестные люди в масках проникли на территорию Латвии из Беларуси, повредили пограничную инфраструктуру и украли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава МВД Латвии Янис Домброва. По его словам, военные пресекли попытку пересечения границы. Домброва рассказал, что нелегальных мигрантов сопровождали другие люди, которые остались на белорусской стороне границы. Они были вооружены, даже угрожали латвийским военным, а также, цитата, активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.
11: Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный щит и украли камеры. До того, как успел прибыть пограничный наряд, эти люди вернулись на территорию Беларуси.
10: В августе Латвия официально объявила о проведении операции «Оборотень», направленной на ограничение нелегальной миграции. И вот накануне латвийское правительство приняло решение продлить эти меры до конца этого года. Эстония, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Латвией, поскольку, как говорят эстонские правоохранители, они все чаще сталкиваются с нелегалами, прибывшими из Латвии. С июля в Эстонии задержаны 303 иностранца, въехавших в страну нелегально. Белорусские власти инцидент на латвийской границе пока никак не комментировали. При этом официальные белорусские структуры, как и Александр Лукашенко, последовательно отрицают причастность к организации потока нелегальных мигрантов в страны Балтии, заявляя, что соседи сами не хотят сотрудничать в решении этого вопроса.
0: Сообщение Андрея Лешкевича. Время свободы. За первые 9 месяцев этого года количество уголовных дел, связанных с ограничением свободы организаций в России, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Центра поддержки политзаключенных «Мемориал», которым руководит Сергей Давидис. Правозащитники отмечают растущую роль ФСБ в репрессиях. Впервые в 67% политически мотивированных дел есть хотя бы одна статья, подследственное ФСБ. Кроме того, преследования по политическим делам стали жестче. Доля таких дел, в которых есть тяжкая статья, за год выросла с 29 до 34%. Вот как выводы доклада комментирует представитель мемориала Александр Черкасов.
12: Война, прежде всего, война. И нужно сказать, что те цифры, которые приведены в докладе, они не полны. И там это сказано, что примерно четверть из общего числа людей, в преследовании которых можно усмотреть политический мотив, только примерно четверть признана политзаключенными, потому что удалось добыть и изучить материалы их дел и, согласно принятой у нас процедуре, признать их политзаключенными. Во-вторых, это лишь часть из общего, а общее – это еще и украинские военнопленные, и украинские гражданские заложники, которых тысячи и тысячи. Так что на самом-то деле людей, лишенных свободы, в том числе лишенных свободы в связи с войной, их значительно больше. То есть примерно 60% от современных политических дел, которые мы знаем, они так или иначе связаны с антивоенной активностью людей. Много лет мы наблюдали, что не большая часть признанных политзаключенными, они лишены свободы за исповедование религии. Так вот, в 2025 году впервые число признанных политзаключенными за дела, не связанные с религией, оно больше, под 800 человек, то есть примерно 2/3. Что это такое? Как можно вообще оценить эти цифры? Посмотрите, в списках политзаключенных середины 80-х годов, которые тогда вел Солженицынский фонд помощи политзаключенным, Кранит Любарский вел в Мюнхене этот список, было около 800 человек. Сейчас больше, но при этом заметим, что современная Россия, она по населению примерно половина от позднего Советского Союза. То есть уровень репрессий получается существенно больше, чем в позднесоветском СССР. А если учесть вот эту самую латентность, что лишь четверть из преследуемых по политическим мотивам включены в списке политзаключенных, то мы оказываемся в какие-то уже хрущевские времена. Нет, это не 37-й год по массовости репрессий, но число политзаключенных примерно как в мордовских лагерях, куда тогда собрали при Хрущеве в начале 60-х всех оставшихся политзеков и, прежде всего, досиживавших за войну. Что-то очень похожее, что-то у нас движение назад в будущее прослеживается в этих цифрах. Дальше смотрим. За что сажают? Если в 22-м году были введены статьи «Фейки об армии», повторная дискредитация армии, они были как будто списаны с позднесоветских 70-е и 190-й прим, антисоветской и клеветнической статей, то теперь пошли дела иные. Теперь очень многих судят за измену Родины, за оправдание терроризма, терроризм, за то, за что раньше бы судили вот по этим статьям за слово. А эта тенденция уже скорее старого времени, не позднесоветского, а классического советского, сталинского. Кроме того, если поначалу при введении этих статей антивоенных было что-то похожее на позднесоветскую практику профилактики, мы сначала пугаем и штрафуем или сажаем на сутки по статье дискредитации армии, Только потом, если человек не образумился, мы его уже сажаем на годы за повторную дискредитацию армии. Примерно такое же было в позднем Советском Союзе с 60-х годов, когда примерно каждого сотого, попавшего на карандаш, сажали в лагерь, а остальных строго предупреждали. Сейчас тенденция другая. Сейчас, если на тебя завели дело, то, скорее всего, тебя посадят. И это уже ближе к классическим до хрущевских реформ методам действий органов безопасности. Массовые ли это репрессии? Они еще не категориальные. Но основания для категориальных репрессий, когда человека сажают не за его индивидуальные деяния, а за принадлежность к какой-то категории, ну, для этого уже созданы разнообразные списки профилактического учета, объявление каких-то организаций экстремистами и террористическими, после чего достаточно указать на принадлежность человека к этой группе, к этой организации, его можно сажать. Все это предпосылки для, если пожелается властям, репрессий массовых. Но пока этого нет. Экспресс движется назад в будущее. И надо сказать, что историческая политика российских властей тому способствует. Нововведение в политике памяти о советских репрессиях, то есть репрессии были, но они были оправданы. И нам врут, когда говорят, что они массовые, что они государственные и все остальное. То есть нормализация репрессий, та политика, которая проводится с 24-го примерно года российским правительством, она направлена на самом деле не на прошлое, а на настоящее. Она направлена на нормализацию репрессий как метода управления страной вот сейчас, теперь. И это тоже связано с войной. Потому что, как мы видим, прежде всего государство пытается подавить общественное движение против войны. И точно так же, как до этого, историческая политика в отношении Великой Отечественной войны, поворот от «никогда больше» к «можем повторить» был подготовкой к войне, так и теперь изменения в памяти о прошлых репрессиях, это прежде всего инструмент для нормализации репрессий в настоящем. Так что тенденции здесь нерадостные. К сожалению, «Назад в будущее» – это целый сериал.
0: Это был представитель общества «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 50-летняя американка Криста Пайк, приговоренная в США к смертной казни, пришла в сознание после того, как пережила две смертельные инъекции и теперь может говорить. Ее адвокаты потребовали сохранить все материалы, связанные с неудачной попыткой казнить Пайк. Вот что заявил один из них Майкл Фаррелл. Она заслуживает ответов на вопросы о том, что с ней сделали, и жители Теннесси тоже заслуживают этих ответов. В понедельник вечером, как нам было известно, Криста находилась в состоянии клинической смерти, и предполагалось, что на следующий день ее отключат от аппарата жизнеобеспечения. Но во вторник, ко всеобщему шоку, включая меня, ее команду и медиков, Криста очнулась и начала говорить. «У меня нет объяснения тому, что произошло между вечером понедельника и утром вторника, но мы знаем, что Кристе предстоит долгий путь к выздоровлению». Это был адвокат, приговоренный в США к смертной казни Кристы Пайк, Майкл Фаррелл. Медицинские эксперты полагают, что причиной неудавшейся казни могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. По их версии, пентобарбитал не поступал непосредственно в вену и вместо этого скапливался в тканях. Во время исполнения приговора Пайк получила ожоги и серьезные повреждения рук. Ее случай адвокаты называют первым в истории США, когда осужденному удалось пережить смертельную инъекцию. Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слемер еще в 1995 году. На момент убийства Пайк было 18 лет. Время свободы умерла Мари Кармен Абаскаль, чье недавнее принудительное выселение из квартиры в Мадриде привело к массовым протестам в Испании против дорогого жилья в стране. Абаскаль было 87 лет. 23 сентября ее принудительно выселили из квартиры, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и суд вынес решение о ее выселении. Женщину вынесли из дома на носилках, а затем увезли в машине скорой помощи в больницу. Вот что заявила по поводу ее смерти представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио.
13: Каждое уведомление о выселении, каждое повышение арендной платы, каждый акт преследования со стороны арендодателей разрушают наше здоровье и разрушают наши жизни. Спекуляции стоят нам жизни. И сегодня арендодатели окончательно убили нашу коллегу Мари Кармен.
0: Это была представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио. После выселения Абаскаль в Испании начались массовые протесты в ее защиту. Протестующие также требовали принять меры в связи с обостряющимся жилищным кризисом, вызванным дефицитом жилья. 28 сентября представители Абаскаль заключили соглашение с инвестиционным фондом, в рамках которого ей предоставили 8-летний договор аренды с ежемесячной платой, эквивалентной 30% ее пенсии, это примерно 410 евро. Протесты в Испании продолжились после того, как 2 октября парламент отклонил правительственные законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В Испании объявлены досрочные выборы. Вы слушаете «Время свободы», четверг, и у нас рубрика «Новости высоких технологий». Как рассказывает ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, из-за развития искусственного интеллекта студенты теперь опасаются не быть пойманными на списывании, а что кто-то попытается у них списать.
14: Это история про списывание. Причем списывает в этой истории не сосед по парте, а целая компания. Есть такой американский сервис Turnitin, который проверяет академические работы на плагиат. Пользуются им университеты по всему миру. Во многих вузах Turnitin встроен прямо в процесс сдачи работ, так что у студента фактически нет выбора. И вот недавно компания предложила новые условия. Студенческие тексты можно будет использовать для обучения и развития инструментов искусственного интеллекта. Первым возмутился Кембридж и отказался подписывать новые условия. Университет Саутгемптон пошел дальше и решил вообще отказаться от сотрудничества с Turnitin. А после возражений британских университетов компания отложила новые условия до сентября следующего года. Теперь Turnitin подчеркивает, студенческие работы никогда не использовались для обучения генеративных моделей, которые сами пишут тексты, и таких планов у компании нет. Зато есть важная оговорка. Обезличенные студенческие работы могут использоваться для обучения другой модели, той, которая пытается определить, написан текст человеком или искусственным интеллектом. Почему все это вызывает столько возмущения? Логика тут простая. Если университет требует сдавать работу через определенный сервис, отказаться от его условий студенту практически невозможно. Но вопросы интеллектуальной собственности никуда при этом не исчезают. И история с Turnitin только верхушка айсберга. Перед университетами сейчас стоит куда больше вопрос. Что вообще делать с искусственным интеллектом? По опросу Higher Education Policy Institute, 95% британских студентов-бакалавров уже используют искусственный интеллект в любой форме. Большинство из них при работе над заданиями, значимыми для оценки. Комиссия Массачусетского технологического института недавно сформулировала проблему еще жестче. Современные системы уже способны дать правдоподобный ответ практически на любое письменное задание бакалавриата, от эссе и математических задач до доказательств и программного кода. В том же отчете отмечена и другая тенденция. Студенты реже приходят на консультации к преподавателям. То есть, чем лучше становится искусственный интеллект как персональный помощник, тем меньше поводов у студента обратиться к живому профессору. И хотя единых правил нет, заметен единый практический подход. С одной стороны, студентов учат пользоваться ИИ, потому что на работе им все равно придется это делать. С другой появляются места, где знания нужно показать без его помощи. Юридическая школа Чикагского университета, например, с этого учебного года запретила электронные устройства на обязательных занятиях первого курса. Экзамены проходят очно, без доступа к интернету, файлам и приложениям. Но на занятиях по юридическим исследованиям и письму студентов, наоборот, специально учат работать с искусственным интеллектом. То есть сначала покажи, что умеешь думать сам, а потом учись усиливать себя машиной. Европа, как всегда, идет своим путем, через единый закон. Европейский AI Act относит к системам высокого риска, например, искусственный интеллект, который оценивает результаты обучения или следит за поведением студентов во время экзамена. Строгие требования к таким системам первоначально должны были заработать раньше, но теперь срок перенесен на декабрь следующего года. Китай движется в другом направлении. Принятый этой весной государственный план ставит задачу сделать искусственный интеллект общеуниверситетской базовой дисциплиной и дать базовые знания ИИ всем студентам, а не только программистам. В Фуданьском университете эта модель уже хорошо видна. Там работает больше сотни AI-курсов, которые охватывают все специальности, а суммарное число записей студентов на них превысило 13 тысяч. Так что же объединяет Кембридж, Чикаго, Брюссель и Пекин? По сути, один вопрос. Кто отвечает за то, к чему прикоснулся искусственный интеллект? Кто ставит оценку? Человек или программа? Кто решает, что студент списал? Где искусственный интеллект должен помогать учиться, а где студент должен показать, что умеет сам? И кому разрешено использовать то, что студент написал? И вопрос этот не только к университетам. Да, сегодня мы говорили о курсовых, но завтра о наших письмах, фотографиях и рабочих документах в сервисах, без которых мы уже не можем обойтись.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» для дайджеста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала канадская писательница, поэтесса, переводчица, одна из самых известных специалистов по древнегреческой литературе в мире Энн Карлсон. Премия присуждена Нобелевским комитетом за смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы. Энн Карлсон, 76 лет, она известна произведениями, в которых соединяет поэзию, прозу, эссеистику и античную мифологию. Среди ее наиболее известных книг – роман в стихах «Автобиография Красного». А я закончу коротким фрагментом одного из выступлений Энн Карлсон, который мне показался очень интересным.
1: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Когито эрго сум» – «Я мыслю, следовательно, я существую». Фразу, которую все знают и изучают в школе. Но в полной версии фраза звучит так – «Дубито эрго когито эрго сум». «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую». Я знаю, что фразу «когито эрго сум» можно увидеть на футболках по всему миру, но «дубито» непопулярно. Так что эта фраза заставляет задуматься. Все начинается с сомнения, или в данном случае это может означать колебания, но смысл тот же. Same idea.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
17: Говорит Радио Свобода.
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
17: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
19: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
18: Журналистка Наталья Барабаш увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
1: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Ну и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, ну это уже поэтический перебор.
18: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
20: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
18: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
21: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму, Украина рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии, объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
18: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
22: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией. Какие они опасные, эти лаборатории. Безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
18: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
1: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали, ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
2: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
3: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей».
2: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
20: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
2: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.

0: на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония, неустановленная этиология или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума – особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония, неустановленная этиология, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
1: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
2: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе третьего класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
1: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
3: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутрилабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума тоже зоонос, инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
1: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
4: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но...

0: как государство справляется с этой обязанностью, выясню в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
2: Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, был ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
3: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти три года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
2: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
4: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
2: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за три года после нападения Хамас.
5: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. Три года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
2: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
6: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
2: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
4: Мало что меня так потрясло, как подделка под «Наза», которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Но вот такое. Жертв катастроф и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
2: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
7: В ответ на призыв Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
2: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
8: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится, и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
2: Александр Каляндра признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
6: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
2: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
4: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий, но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
9: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
8: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «НАЗА». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
9: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
6: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
9: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
4: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
9: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
8: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность. Вечная память всем пострадавшим и их близким.
9: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
3: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных? О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть? О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей? Или наши дети — это просто collateral damage, НАЗА, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия? Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
9: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
6: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
9: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
7: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
9: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
16: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
17: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
16: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков.
18: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
19: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение – на 17%, холодная вода – на 15%, горячая – на 14%, а электроэнергия – на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка – на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясо и овощные консервы.
17: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
19: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в 2 раза дороже.
15: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100%, почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
19: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
20: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
19: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти $200 миллиардов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти $60 миллиардов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
21: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
19: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026 их оказалось 11 против 3 годом ранее, почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт – развлечения, библиотеки и музеи.
18: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
18: Ну, довольно быстро устарел сентябрьский прогноз Центробанка, где-то о 6-7% инфляции. Насколько это тревожный сигнал для российской экономики?
2: Вы знаете, мне кажется, это ожидаемая ситуация, потому что было известно, насколько вырастут тарифы с 1 октября, а доля жилищно-коммунальных тарифов в инфляционной корзине, в корзине товаров и услуг, по которой считается инфляция, довольно высокая, около 8%. Соответственно, когда отопление дорожает примерно на 13%, вода на 14-15%, электричество еще выше, газ еще выше, понятно, что совокупный индекс цен взлетает, и, соответственно, вот то, что индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. Хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстро рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее, где-то 10, где-то 15%. И совершенно понятно, что вот эти все ожидания Центробанка, что инфляция снова снизится до 4%, это нужно куда-то в дальний ящик отложить, примерно так же, как Минфин отодвигает на будущее гражданские расходы, финансируя военные. Также вот нужно отложить в далекое будущее эти планы Центробанка. Конечно, инфляция в лучшем случае останется где-то вот в этом диапазоне 6,5-7%, в котором она колеблется сейчас, потому что при таком росте тарифов на коммунальные услуги и энергетику, электричество, газ, при таком росте тарифов медленнее цены в целом расти просто не могут.
18: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такого всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Шохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли, будет ли понижение ставки, и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
2: Набиуллина, мне кажется, никакого такого вот давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21. Сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. Ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса. Конечно, Это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может. Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим, я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. А при этом, если посмотреть отдельно на военный и гражданский сегменты экономики, в гражданской экономике спад, в военный рост, то есть два сегмента очень сильно разделились, и без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит, было в прошлом году, сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. А на будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
18: Ну и вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg, они говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
2: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие, да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. А то, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну, значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 – это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста. Это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, ну да, примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. У Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, у России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германии и Польши вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго, подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
18: Ну и, кстати, Россия, вы знаете, как раз вот тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе за счет Европы идут разговоры о том, как бы вернуться на европейский рынок, Европа надеется этого избежать, а ну, вот есть основания полагать, что в Кремле рассчитывают на обратное. Как Россия пытается спасти экспорт углеводородов? И причем здесь внезапно партия «Альтернатива для Германии»? Расскажем в нашем сюжете.
3: Российские и американские чиновники снова обсуждают возобновление поставок газа в Европу по северным потокам. В проекте запланировано участие инвесторов из США. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на 5 источников. Они утверждают, что в переговорах, среди прочих, участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на Международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009 шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019 имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связях с Кремлем отрицал. Ранее о возможности возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронтмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
4: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин сознательно на ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
3: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
18: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
5: Добрый день.
18: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
5: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. В данном случае очевидно совершенно, что Кремль с одной стороны хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастрон сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, и снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблена, и чем больше будет проигрывать войну Украина, тем больше будет, очевидно, и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
18: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу и к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
5: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, с союзом Сары Вагенкнехт, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли, Нет. А что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что их роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. Эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии — это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят в те российские нарративы, которые они повторяют. Но это абсолютно проблематичные сволочи часто. Люди, которые зарабатывают на этом. Это как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларуси. Нет, они зарабатывают на всем этом. Они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют. Нет, с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Вестроня, этнического чехо-немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для Кремля.
18: Ну и к слову о прагматичности, вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом, или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще и изнутри, на союзников Украины?
5: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Соответственно, страны, такие как Франция и Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. И российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые в третьих стран. То есть там... Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
18: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и дефицит бюджета продолжает расти. Инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года. И заложенные Путиным рамки в 4% — это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится. Курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, после начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джао Да клуб, который в 1999 году открылся. Он по сей пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали, у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер Кулст и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с Волков Трио первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что с 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был правда, в летчике уже там, ну что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну как бы внутри самого этого места. И тогда, ну что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно. Вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялись. Они не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. Я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужим. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого... как бы хозяев жизни, вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... Вот это все как бы закончилось на этом. Потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. И оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю. И, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но... Желание вернуться и как бы опять туда погрузиться, это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите вообще, ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты. И как ты живешь, поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего, для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, вы уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как ты живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом, это

0: привычки нет, просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
1: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
0: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
1: И общаетесь как-то они?
0: Ну, вот был момент, когда-то, это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина, сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло, а она говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехала, потому что мой дом, вот показала фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показала фотографию. Но вот мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
1: Немножко легче, да?
0: И я в этот момент, сейчас тоже спасибо, я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
1: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
0: Да нет, я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстные мысли. И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот, какой-то
1: 100%. А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
0: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
1: Не так?
0: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
1: ну, которые были довольно жестко
0: подавлены, вся эта жесть. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент, я вот весной, когда приехал в Париж, я понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
1: На этом стыке находитесь.
0: И как-то ты понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой, живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в триумфальной арке ты ходишь, как главный персонаж, наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
1: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
0: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
1: Да.
0: Вот такое вот ощущение. Вот просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, с Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский. Как
1: С балконами, да-да-да.
0: Да, эти балконы, галереи, это все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слышала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, но как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как бы обобщалась с каким-то духом.

0: там, Луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свое какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашел? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия, это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, там, учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что это другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно. Нет, мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, то приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, убивают, и она говорит: давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жизнь легка. Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зайцев. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было, или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе, ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущения. Это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да,
0: да, да, да, да, да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких-то нулевых годов, наверное,
1: да, да, 50-х. Да, да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы все время сделали спектакль «Тверболь», который там был знаменитый.
0: «Тверболь» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали. А здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом? Потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается.
0: Да.
1: Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла про это забыть. Я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот. А потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии. Там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гензелесом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории, с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, и сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера, я тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливалик, это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. То есть, но этот мальчик... Ну, потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они... Это как бы прятки, да? Они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что... не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, но для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже, последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: барабаны. Мы все равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один? Вообще один. Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без баса, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, да, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да, действие, да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 18 июля 98 года. Говорит Радио «Свобода». Мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача названа «Послевоенный двор». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня мне хочется поговорить о жизни в московских дворах в ранние послевоенные годы. Понятие «наш двор» означало не просто общность людей, прописанных в одном и том же доме, или пространство, ограниченное заборами, домами и сараями, принадлежащими этому дому. «Наш двор» — это был типичный для больших российских городов вид социума, некая миниатюрная модель государства со своими неписанными законами, делением на классы, со своим моральным кодексом. Дворовая жизнь была как бы продолжением другого стандарта советского городского существования – коммуналки. Но если коммуналка представляла собой мир взаимоотношений взрослых, то двор был главным местом обитания детей и подростков. Здесь были и свои лидеры, и их любимчики. Подхалимаш и ябедничество, жесткий террор сильных по отношению к слабым, приоритет блатных, а также лихих и ловких перед слабыми, неловкими и интеллигентными. Мат, феня, наколки, фиксы, молкозырки, тельники, прохаря, чубчики, особая походка, особая манера сплевывать слюну. Все это было обычным атрибутом не только сирот-огольцов и профессиональных воров, а и простых пионеров-школьников из обычных семей. Ну, исключение, может быть, составляли дети, находившиеся под строгой опекой своих семей, дети, не способные вписаться в жесткую дворовую жизнь. Они редко выходили во двор и не всегда принимали участие в массовых играх. Ну, а главной массовой игрой тогда, конечно, был футбол. Вот о нем мне хотелось бы поговорить особо. В каждом дворе были свои герои. Ловкачи, отчаянные смельчаки, остряки, картежники, ну и, конечно, футболисты. Футбольная ловкость ценилась очень высоко. И главным было умение водиться, то есть владеть мелким дриблингом, но не на скорости, а на одном месте, не теряя мяч в толкучке и пробираясь все ближе к воротам. Скоростные качества, искусство паса и даже умение забивать гол особой ценности не представляли, так как дворовая игра проходила чаще всего в страшной толчее, и мяч в ворота не просто забивали, а скорее закатывали. Разделение на защитников и нападающих было весьма условным. Играли по такой системе «бей на вырыв». За мячом бегали всей командой туда и обратно. Защиты практически не было. В защиту ставили обычно самых плохих игроков, но и они не выдерживали стояния на месте и бегали вместе со всеми. Штангами для ворот обычно служили два кирпича, а может быть две кучи курток или школьные портфели. Расстояние между штангами отмерялось приступочками, то есть длиной ступни. Довольно часто игра останавливалась из-за споров по поводу того, попал мяч в ворота, прошел мимо или выше предполагаемой штанги. Доказать что-либо после того, как мяч уже улетел, было возможно только с помощью силы. Но здесь действовала не физическая сила, а умение убеждать или же авторитет. В спорной ситуации игроки обеих команд подбегали к так называемой штанге и, размахивая руками, показывали траекторию мяча, беря друг друга на глотку, подавляя противника громкостью и интенсивностью крика. Но когда это не помогало, и каждая сторона оставалась при своем мнении, а энергия спора выходила через крик, вступал в силу авторитет. Либо кто-то, смотревший игру со стороны. Либо один из игроков. Как он говорил, так и засчитывался. Причем таким авторитетом в данном случае мог быть не только самый старший и сильный, а просто кто-то, пользующийся доверием. Тот, кто никогда не обманывал и вдобавок еще хорошо играл в футбол. В первые послевоенные годы дворы были абсолютно пустыми. Все, что можно было сжечь, заборы, сараи, все было сожжено во время войны. И вот мы играли на огромных пространствах, но зато не было мячей. Играли какими-то маленькими мячиками размером с кулак. Такие резиновые были мячики, на которые все время кто-то наступал. Никакой техники
вождение с таким мечом проявить было невозможно. И поэтому делали большие мечи, но из тряпок. Их шили обычно мамы или бабушки, набивали их тряпками и ватой, и это хоть как-то напоминало настоящий футбольный мяч. Игра тряпочным мечом имела свои недостатки. Особенно, когда во дворе стояли лужи. Если тряпочный мяч попадал в лужу, это было неизбежно, то он намокал, становился тяжелым, мокрым. И вот тогда появлялся еще один дополнительный смысл игры в футбол. Иногда некоторые игроки пытались специально ударить этим мячом так, чтобы он попал в физиономию игрока. И после этого физиономия была не просто грязной, а на ней даже отпечатывалась фактура той материи, из которой был сшит мяч. И тогда все страшно смеялись, и вот так попасть в морду, как говорили тогда, было, может быть, даже важнее, чем забить гол. Игра в футбол во дворе начиналась сразу после окончания первой смены школы, то есть часа в три. Ну, а заканчивали играть тогда, когда уже становилось темно во дворе, и мяча просто не было видно. Тогда шли делать уроки. А потом опять выходили и уже в темноте собирались за деревянным столом во дворе и пели какие-то песни. Вот песен было много, много разных типов. О них я расскажу отдельно в специальной передаче. Но вот сейчас приведу один из примеров такой дворовой песни. Это и не блатные песни, такие были шуточные песни, которые объединяли всех мальчишек, которые только что наигрались в футбол.

0: je воля валю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю.
1: Говорит радио «Свобода». В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
2: Приблотненность дворовой жизни происходила не только из-за соседства настоящих жуликов, огольцов, воров, которые жили во дворе, но и из-за влияния любимых фильмов и их героев. Для нас тогда кумирами были такие актеры, как Крючков, Олейников, Жаров, Андреев, Бернес, Сергей Гурзо. Нередко они играли в популярных фильмах именно таких приблотненных каких-то людей. И они были положительными, между прочим, героями. Такова была тогда идеологическая политика сталинская, которая урку ставила гораздо выше политзаключенного. Но помимо вот этих приблотненных героев, у нас были футбольные кумиры. И они были иногда даже и важнее. Причем каждый из нас поклонялся больше всего какому-нибудь одному из них. Но кто это были? Братья Старостины, Бутусов, Хомич, Федотов, Пека Дементьев, Пономарев, Бесков, Акимов. Я был просто фанатиком Анатолия Акимова. Это был замечательный вратарь. И я перенял от него все. Манеру выбивать мяч, манеру ходить, манеру сутулиться. Это даже повлияло на мою осанку, на все.

Ну и линии, конечно, никакие не проводились. Гоняли по всему двору. Он имел очень сложную форму. Бегали вокруг скамеек, в кустах, по камням, ямам и другим препятствиям. Так что ауты обычно не вбрасывали. Но вот линия ворот на земле чертилась обязательно, чтобы знать, когда будет корнер. Это было важно, так как дворовые правила гласили: три корнера, пеналь. Корнер не подавали. Был плохой мяч, который невозможно было поднять в воздух. Ну и из-за размеров поля тоже. Гораздо интереснее было пробить пенальти, или, как ее называли, пеналь или пендель. Так что отбивать мяч за линию собственных ворот было, в общем, невыгодно. В игре пеналь назначался за подножку и за игру рукой. Причем существовала такая отговорка: рука прижатая не считается. Если в полу игры, когда кто-то умышленно подыгрывал себе рукой, и находившийся рядом противник замечал это и начинал орать «рука», но никто не обращал на это внимания, то по истечению некоторого времени кричать было уже бесполезно, так как существовало еще одно неписанное правило: «заиграно не считается». Ну вот постепенно жизнь в Москве стала налаживаться. Прошел слух, что где-то в магазине «Динамо» продаются футбольные мячи, настоящие, с камерой и покрышкой. Я уговорил своего отца купить мне этот мяч. Я даже и не подозревал, сколько хлопот это мне доставит, потому что каждый день я обязан был его выносить во двор, и я не мог его забрать с собой, если мне надо было уйти домой делать уроки или идти в музыкальную школу или в изо-студию, где я тогда занимался, а мяч я оставлял во дворе. И я страшно боялся, что его украдут соседние хулиганы, что его проткнут, что он может попасть под машину, что он может влететь в окно, и тогда хозяева его не отдавали до тех пор, пока кто-нибудь не заплатит за стекло. Но чаще всего в гневе хозяева этой квартиры, где было разбито окно, просто резали мяч ножом на куски. И вот я каждый раз, оставляя мяч во дворе, боялся. Но потом я привык. И я понял, что этот мяч берегут все остальные участники игры не меньше, чем я, потому что это было достояние нашего двора. И когда мы играли двор на двор, то мы играли моим настоящим мячом. Каждую зиму мы пытались заливать часть двора для того, чтобы играть еще и в хоккей. Ну, это был примитивный, так называемый русский хоккей с гнутыми клюшками, в основном из толстой проволоки. Но когда появился канадский хоккей впервые в России, и мы увидели эту красивую игру, то стали пытаться играть в нее и во дворе. Стали лучше заливать каток. И уже выходили играть не в валенках, а на коньках. Но тогда были гаги. Канады было достать невозможно. Гаги, снегурки, которые приворачивали к валенкам веревками и палками. Но вот залить каток было целой проблемой. Таскать ведра из какой-нибудь квартиры по лестнице, выносить и заливать – это огромный труд. Вся лестница покрывалась льдом, в подъезде все ругались. Самую большую проблему составляли канадские клюшки. Когда мы увидели настоящие канадские клюшки, то во дворе появилось огромное количество умельцев, которые пытались изготовить точную копию канадской клюшки. Там очень важен угол наклона крюка к основной палке. Мы ходили специально на тренировки на стадион «Динамо», и там подбирали обломки клюшек, приносили их и копировали, расчерчивали на фанере и выпиливали. И это все вклеивало столярным клеем в палку. Изделие это было очень ненадежным. Я помню, из любви к этому хоккею я вообще владел столярным мастерством. Научился выпиливать, клеить, строгать. И вот так мы играли в канадский хоккей, представляя себя бобровыми и, в общем, играя в хоккеистов. Возвращаясь к футболу, я хочу сказать, что в то время, послевоенные годы, футбол был очень важным средством агитации на государственном уровне. Это была сознательная политика. Мы, конечно, этого не понимали, только сейчас это становится ясным. Если даже вспомнить замечательную песню из кинофильма «Вратарь», то там футболист, особенно вратарь, сравнивался с защитником Родины, с пограничником.
Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Вот так мы и воспринимали футбол как очень важное государственное дело. Когда вскоре после войны московская команда «Динамо» поехала в Англию и обыграла там сразу несколько ведущих команд, это был триумф русского футбола. Тогда мы видели все это в документальном фильме, который шел по всем экранам страны. И вот тогда, в детстве, на меня произвело впечатление название лондонской команды «Арсенал». Мне понравилась, конечно, их игра, но вот название запало в душу и сидело в подсознании до того момента, когда в 73-м году мне надо было выбирать название для своего джаз-рок-ансамбля. У меня связано это было с мощью, с красотой игры. Я и выбрал название «Арсенал» именно благодаря вот этим детским футбольным впечатлениям. В 40-е годы еще не было телевидения. И все мы слушали репортажи со стадиона «Динамо», когда их вел легендарный Вадим Синявский. Но репортаж репортажем, но делом чести вот для нас было попасть на стадион «Динамо». Мы жили неподалеку от него, в районе Савеловского вокзала, и ходили пешком большой кодлой, то есть почти весь двор шел в попытках протыриться, прорваться на матч без билетов, потому что денег ни у кого не было. Мы приходили часа за три и попадали беспрепятственно через дырки в заборе на малый стадион «Динамо». Уже за час до матча малый стадион перекрывался конной милицией, но мы были уже внутри. Надо было попасть через ворота большого стадиона. Тогда один из мальчишек находил такого доброго дяденьку. Говорит: «Дяденька, проведи». Дяденька проводил с собой, говорил: «Мальчик со мной». Тогда пускали. После чего у этого дяденьки забирался этот билет. Говорили: «Мы вам отдадим». И было одно место, где можно было сверху с трибуны сбросить билет, надорванный, в спичном коробке. Его ловили. И по разорванному билету уже через эти ворота можно было пройти. Вот так постепенно, сбрасывая каждый раз в спичном коробке этот билет, проходил весь двор. После футбольного матча мы все возвращались к себе во двор, рассаживались вокруг деревянного стола и начинали петь дворовые песни. Это было обязательно. Я выносил гитару и аккомпанировал. К тому времени я уже умел играть на семиструнной гитаре несколько аккордов. Этого было достаточно. Меня научила пионер-вожатая в пионер-лагере. Тогда во дворах звучало много разных песен. Они, так же, как и футбол, объединяли этот разношерстный дворовый народ. И вот одно из них я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу. Здесь мы поем вместе с Андреем Макаревичем.

0: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Ее подготовил и вел Алексей Козлов.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Из политиков сделает вас богаче.
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
8: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Будет экономического роста.
10: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 23 июля 1998 года.

0: говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор пойдет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов.
1: Одной из важных составляющих дворовой жизни тогда были песни. Они так и назывались «дворовые песни». Их пели все. И благочинные пионеры и школьники, и шпана, огольцы, блатные, жулики, которые все были перемешаны в одном дворе. Но были среди этих песен настоящие блатные, тюремные, лагерные, хулиганские, с матом, похабные. А были и чистые детские пионерские песни, но они были дворовые. Их не пели у костра в пионерлагере или на сборах в школе. Это была своя подпольная, такая детская музыкальная культура. И вот сегодня я хотел бы вспомнить именно о таких пионерских дворовых песнях. Какие они были тогда и чем они были для нас? Если давать характеристику этим вот пионерским дворовым песням, то можно сказать, что они были романтическими и экзотическими. Дело в том, что там пелось о каких-то пиратах, ковбойцах, просто моряках, джунглях и о том, о чем мы, в общем, не имели никакого представления. Отсутствие такой информации восполняла литература, в частности, повести и рассказы Александра Грина, этого очень необычного, странноватого писателя, который выдумал какую-то особую страну со своими названиями городов и портов, с необычными именами героев, с гипертрофированными злодеями и героями прекрасными. И вот эта литература, она не просто у нас вызывала интерес к экзотике, она и воспитывала в детских душах все наилучшие тогда качества. В те детские годы образ моряка был очень популярен. И у меня был тоже такой короткий период увлечения этой тематикой. Я пытался носить какие-то клёши самодельные, доставать тельняшки, бескозырки, делать наколки. Это было такое поветрие. Ну, вот мы пели песни о разных иностранных моряках, которые там дерутся между собой, а действие происходило в каких-то неизвестных городах, ну, с названием, например, Кейптаун. Это было такое название, которое ни о чем не говорило. Так же, как Зурбаган из рассказов Александра Грина. Песня, которую вы услышите сейчас, была, пожалуй, одной из самых популярных вот на эту морскую тематику тогда.

0: романтические настроения в дворовой среде тогда во многом еще усиливались тем, что в Москве сразу после войны в клубах, в маленьких дворцах культуры стали показывать многочисленные трофейные фильмы. Что такое были трофейные фильмы? Их действительно привезли после войны из Германии. Причем там были и американские, и английские. И главным образом это были немецкие довоенные фильмы, коммерческие, развлекательные. Это была типичная фашистская кинопродукция, очень добросовестно сделанная. Их показывали, потому что они не имели никакой политической направленности. Это были приключенческие фильмы, ну, в частности, «Охотники за каучуком», приключения каких-то искателей каучука, борьба с крокодилами. Этот фильм запомнился, врезался в память с самого детства. Были фильмы, связанные с различными героями, благородными борцами за свободу и за справедливость, типа «Знак Зорро», «Робин Гуд», конечно же, «Три мушкетера», где были мушкетеры, которые сражались на шпагах. Но было целый ряд исторических фильмов, которые, кстати, прививали любовь к истории, но в частности «Дорога на эшафот». Конечно же, экзотические фильмы особенно нравились, такие как «Индийская гробница», где была танцовщица Зита, и вот тогда среди детей такой ходил миф, что ее играет вообще-то парень. Были, конечно, и фильмы про пиратов, и вот эта тематика отражалась также и в песнях. Было несколько песен, где действовали пираты, их соперниками были моряки, юнги, и вот это было отражено в одной из очень популярных тогда песен о юнге Билле.
1: На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан у юнге Билла. Стиснутые зубы, он видит берег сквозь ночной туман. На берегу остался.

0: Дарит мне она в таверне вдруг.
1: Надо сказать, что музыка вообще звучала тогда в дворовой жизни довольно часто, и ее роль была очень велика. И это были не просто только дворовые песни. Мы пели песни из кинофильмов, вот из тех самых трофейных фильмов, которые тогда так были популярны. И в первую очередь, конечно, фильм «Три мушкетера». Этот фильм принес увлечение шпагами. Мы начали все во дворах сражаться, нанося друг другу жуткие травмы. В результате этого увлечения появилось довольно много коллег тогда, детей с поврежденными глазами. Но остановиться было невозможно. Мы делали самодельные шпаги, щиты и, разделяясь на две команды, сражались, невзирая ни на что. И при этом пели замечательные мелодии из этого кинофильма. В первую очередь «Вара-вара-вара-вара-вара, та-да-ра-та-та-да-да». Я помню, что кто-то придумал тогда дурацкие слова на эту мелодию, и во всех дворах ее пели. «Вара-вара-вара-варишка, залез-ка мне в карман». Он вытащил рубалишка и смылся в ресторан, да. Но пели не только простые песни. Как ни странно, тогда во дворе, когда играли в войну, после войны еще долго продолжали играть в фашистах и в наших. И вот когда наши шли на фашистов, ребята пели фрагменты из симфонии Шостаковича, которую он написал в блокадном Ленинграде.

да-да-да. И вот, обнаруживая прекрасный слух, мальчишки пели такие непростые мелодии. Это была своеобразная дворовая поп-музыка. Я помню, когда в 1944 году вышел первый советский цветной фильм «Иван Никулин. Русский матрос», там была песня, когда матроса ведут на расстрел, и он поет: «Он стоял, тельняшка полосатая, пятнами густыми запеклась, он сказал, повоевал богатая, черной вашей крови паролил всалась». И вот это такую какую-то волну поднимало в душе, какого-то патриотизма. И играли тоже вот с этими словами. И, в общем, иногда доходили до натурализма. Например, у нас во дворе был такой случай, когда меня, русского, поймали немцы. И у нас был такой невысокий балкончик на одном из черных ходов. И вот меня стали вешать, как партизана, под мышку. Не по-настоящему, с этого балкона. А бабушка наших соседей шла и увидела это. И она подумала, что меня по-настоящему вешают. Она закричала. Вообще, у нее чуть было не случился обморок. А для нас это была серьезная игра в войну. После войны был короткий период, когда показывали американские фильмы, в том числе фильмы Чарли Чаплина. Вот после 1947 года их больше уже не показывали. Но за это время мы успели так полюбить его фильмы и музыку оттуда, что она тоже стала дворовой. Ну, в частности, конечно же, та-да-ра-та-та-та-та-ра-та-да-ра-та-да-да-да. На эту мелодию было сочинено куча разных слов. И похабных, и просто смешных, веселых. Ну, в частности, там «Я беданный Чарли Чаплин, не ел, не пил, не чай пил». Вот такие вот были попевки. И музыка из вообще фильмов Чаплина была очень популярной среди ребят тогда. В тот же период показывали и более серьезные, не детские фильмы, такие как «Судьба солдата в Америке» или, конечно же, «Серенада солнечной долины». Вот музыка из «Серенады», она оказала воздействие на меня и на некоторых представителей моего поколения, на детей тогда, такое, что, в общем, мы на всю жизнь, несмотря на запрет, стали уже фанатиками джаза. Ну и, конечно же, «Четаного Чучу» — это мелодия, которая распевалась тогда тоже во дворах. Более того, на нее были придуманы

заигрывание. Вообще тогда это носило очень такой странный характер. Обнаружить симпатию какой-нибудь девочке во дворе было невозможно, потому что тебя сразу засмеют. Хотя каждый был влюблен тайно в какую-нибудь из девочек. И вот это кокетство, это заигрывание, оно выражалось как-то так опосредованно через песни, через совместные песни, где уже была любовная лирика. И вот одна из таких замечательных песен, она называется «Джон Грей», условно. Там было вот такую пространную какую-то любовь. Я помню, в детстве у меня возникли какие-то недоуменные внутренние вопросы. Как так? Один мужчина и две женщины. А там было именно так. Более того, вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она, например, еще того, как мы не понимали даже толком, о чем там поется, и неправильно произносили. Например, там были такие слова «был он большой повеса». Мы, конечно, пели «был он большой повесу». Потому что слово «повеса» мы еще не проходили в школе, еще и до Евгения Онегина не добрались. Слово само редкое из литературы XIX века, отжившее. И вот таких слов иностранных каких-нибудь или старинных русских было в песнях иногда довольно много. Мы их пели, пропуская как-то мимо сознания. И вот эта песня, я очень любил тогда петь, сейчас вы ее услышите.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор идет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов. Всегда таков.

0: Паровозец милым в отеле Сан-Гаро. Джон Грей спешит.
1: Среди дворовых песен нередко можно было встретить образцы с элементами сюрреализма в юморе. Это были как бы автопародии на собственный жанр, и блатные нередко пели это, проявляя вот такое чувство юмора. Вообще, неожиданные какие-то повороты в сторону сюрреализма свойственны для старого русского фольклора. Но, в частности, вот взять хотя бы такую частушку, как «По реке топор плывет из села Чугуева». Ну и пусть себе плывет железяка чертова. И вот в дворовых песнях тоже встречаются какие-то неожиданные повороты. Вот как, например, в такой песне. —

В заключение мне хочется припомнить еще те песни, которые были типичными детскими дворовыми пионерскими. Там были очень странные какие-то сюжеты. Ну, например, «На острове Таити желание городить имейте, желание городить имейте и попугай Кике». Потом это было «Под солнцем тропическим», про какого-то туземца, у которого родился страусенок комический. Конечно, были такие шуточные песни уже на военные темы. Например, там «Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка, давай я тебе ногу перевяжу». И в санитарную машину студебекер с собой рядом положу. Это была уже где-то пародия на военную тематику.

веселое, невинное. Были какие-то песни, вдруг сочиненные на довоенные танго. У Утесова была очень популярная довоенная песня «Если любишь, найди». И вот на нее пионеры сочинили свои слова про мезозойскую культуру. «Помнишь мезозойскую культуру? На скале сидели мы вдвоем, ты мою изорванную шкуру зашивала каменной иглой». Вот такой поворот вот в некоторых детских песнях. И пели их как пионеры, так и молодые огольцы, шпана одинаково. Но, кстати, о пионерах. Вот пионерами мы были в школе. Там мы были все в пионерских галстуках. Но когда выходили, мы нарушали сразу главную инструкцию. Его нельзя было снимать. Только можно было дома снимать. Но мы снимали уже на улице, прятали его в карман. Не дай бог появиться во дворе в пионерском галстуке. Засмеют. Он, конечно, мялся. Бабушка его должна была каждый день гладить, потому что в мятом галстуке просто в школу не пускали. Там у двери стояла пионер-вожатая и проверяла, кто как одет. Так вот, снимая эти галстуки, мы переставали быть пионерами и попадали в другую идеологию совершенно. Дворовую. Но были, конечно, песни на грани уже похабщины. В то же время их можно было петь даже с девочками. Но они были уже ближе к настоящим блатным. Ну, например, была такая песня. «Сидели мы на крыше, а может быть и выше, а может быть на самой на трубе. А ты мне говорила, навеки полюбила, зачем ж ты мне шарики крутила, да-да». И там дальше развертывался сюжет. На этом я передачу сегодня заканчиваю, а в следующий раз я расскажу о настоящих блатных песнях, которые пели во дворах настоящие урки и пионеры, которые стояли вокруг, представляя себя тоже настоящими урками.

0: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.
1: И пили на поминках атамана.
2: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Парижский эссеист Александр Бахрах о Марине Цветаевой по-французски. Эфир 31 января 80-го года.
3: Марина Цветаева по-французски. Но тут речь идет не о переводе, а о вещах, написанных ею на этом языке. У французской Цветаевой. Я прочту вам очерк Александра Бахраха. Литературный путь Марины Цветаевой шел почти такими же непредвиденно трагическими зигзагами, как и ее жизненная судьба. Так в Советском Союзе в течение долгих лет имя ее было табу. Книг ее не издавали, и только некоторые подлинные ценители поэзии обменивались ее стихами, так сказать, из-под полы. Да и в зарубежье Цветаева никогда не пользовалась популярностью. Яростность ее чувств ошеломляла, но не привлекала неискушенного читателя. А к тому же она сама говорила, что безмерность ее слов – только слабая тень безмерности ее чувств. Это, конечно, не могло не ошарашивать. И не всякому было дано, перешагнув через все эти безмерности, услышать и освоить все то, что хотела сказать Цветаева. А ведь, кроме того, она требовала сотворчества писателя и читателя, потому что, по ее мнению, чтение – это разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов. Едва посильная задача. Но она с препятствиями никогда не считалась. И здесь я процитирую одного видного советского критика. Она стремилась в свою боль включить всю чужую, признаваясь: «Есть у меня моих икон ценней сокровища. Послушай». Есть другой закон, законы кроющий. Пред ним все клонятся клинки, все мерхнут яхонты. Закон протянутой руки, души распахнутой. Но для рукопожатия протянутой руки недостаточно. Недостаточно распахнуть душу, чтобы найти встречную. В этом, собственно, и была неувязка цветаевской жизни. Оттого-то случилось именно то, о чем она задирчиво писала в совсем юном возрасте. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Ее предвидения сбылись, черед ее настал. С какого-то времени стихи ее стали усердно переписывать, затем издавать и переиздавать. Ее поэзия с годами стала находить все больше поклонников, все более широкую аудиторию, и молодые поколения теперь включают ее имя в число наиболее драгоценных поэтов нашего трудного века. Наследство ее, разбросанное по периодическим изданиям, стараются собрать воедино, ей посвящают ученые и критические работы, хотя сама она писала: «Право суда над поэтом никому не даю, потому что никто не знает. Знают только поэты, но они судить не будут. Единственный суд над поэтом – самосуд». Не будем упрекать ее за этот непомерный эгоцентризм, потому что у Цветаевой и в жизни, и в поэзии рука опережала слух. И в этих ее словах скрыта вся ее благодать и вместе с тем вся ее беззащитная уязвимость. Но вот в процессе изучения литературного наследства Цветаевой неоценимую услугу настоящим и будущим цветаеведам оказала лионская энтузиастка-исследовательница цветаевского творчества госпожа Лимонт. Едва ли не чудом она откопала ряд оригинальных рукописей поэтессы, написанных по-французски. Это тем более ценно, что цветаевские архивы, находящиеся ныне в московских книгохранилищах, по завещанию ее дочери недоступны для обозрения вплоть до 2000 года, а это срок немалый. Мы знали, что Цветаева иногда работала над переводами на французский язык, порой собственных стихотворений, иногда пушкинских или тютчевских. Тем большим сюрпризом оказалось, что одно из стариннейших и почтеннейших французских издательств «Mercure de France», французский «Меркурий», подготавливает увесистый том оригинальной французской цветаевской прозы и уже выпустила небольшую, изданную с большим изяществом, ее книжечку «Письмо к Амазонке». Что это за письмо? Жанр его в точности определить очень трудно. Если допустить внелитературное определение, можно сказать, что это некий крик души. Но, возвращаясь к более привычной терминологии, это удлиненное стихотворение в прозе, длинное лирическое отступление. Но тогда невольно возникает вопрос: отступление от чего? Строго говоря, ответа нет. Это отступление от окружающей обстановки, от окружающих закономерностей и заданностей. А фактически, если непременно хотеть уточнений, неизбежно ограничивающих смысл письма, это обращение к малоизвестной широким кругам, но популярной во французской литературной элите писательнице, автору книг «Письма» и «Новые письма Амазонки» Клиффорд Барней. Впрочем, более чем своим вкладом в литературу эта дама была известна как устроительница литературных встреч в своем доме на улице Жакоб. Как произошла встреча, по-видимому, только литературная, этих двух пишущих женщин, установить тем труднее, что архивы хозяйки салона погибли во время войны. Но в каком-то смысле цветаевское письмо перекликается с письмами Амазонки госпожи Барной, увидевшими свет еще в 18 году. Цветаева, как за ней водится, их комментирует, углубляет, переводит на свой язык. Достигло ли цветаевское письмо адресата, нам не дано узнать. Но можно утверждать, что в новых письмах Амазонки, появившихся в 63-м году, чувствуются отголоски цветаевских строк. Собственно, не все во французской книжечке для русского читателя вполне ново. Ведь уже в юные годы Цветаеву вдохновляла мысль стать амазонкой, спешащей вступить в бой. Это проскальзывает во многих ее стихах, в «Ремесле», последнем по времени из ее поэтических сборников, в книге «После России» и в более лирической форме в повести о Сонечке, где Цветаева приближается к своей теме почти вплотную. Но развернуть эту затаенную, давно в себе носимую тему ей, несомненно, помог французский язык. Как ни странно, именно то, что она прибегала к чужому языку, к языку, который не был для нее каждодневным, давало ей какую-то дополнительную свободу. Этот язык уничтожал ряд препятствий, выработанных укоренившимися привычками. Вот схематически тема письма. И у амазонки должно быть желание ребенка, пускай без желания любви. Цветаева упрекает свою адресатку за то, что она об этом умолчала. Хотя тут же Цветаева замечает, что любовники бездетны. Они умирают, подобно Ромео и Джульетте, Тристану и Изольде, Зигфриду и Брунгильде. Умирают, когда любовь переходит в материнские чувства, как у Бавкиды с Филимоном или у Пульхерии Ивановны с Афанасием Ивановичем. Ни у одной из этих пар не хватает времени для мысли о будущем, а будущее неизбежно в ребенке. «Жить любовью нельзя», утверждает Цветаева. «Единственное, что способно пережить любовь, — ребенок». И она слагает гимн той, которая любви предпочтет ребенка, которая этого ребенка заранее полюбит больше любви. Она воздает хвалы той, которая, будучи слишком для любви юна, созрела для мысли о ребенке. Остров, вершина, одиночество. Таков внутренний пейзаж цветаевского письма к Амазонке, адресованного сестре по ремеслу. А ее комментарии к этому фрагменту – воды, воздух, горы, деревья – даны нам, чтобы лучше понять глубоко запрятанную человеческую душу. И наряду с этим такое предельно личное. Когда я ощущаю отчаяние плакучей ивы, я начинаю понимать, почему Сафо бросилась в Эгейские воды с Левкадской скалы. Есть в этой маленькой французской книжечке, написанной таким русейшим поэтом, много настолько для русского уха непривычного, русской душе несвойственного, что цветаевское письмо едва ли было бы возможно перевести на русский язык, передавая все оттенки ее фраз и не совершая некоего предательства по отношению к автору. В давнем эссе «Искусство при свете совести» «Одинокая из одиноких». Цветаева приводила наивные стихи монашенки Новодевичьего монастыря, которые та перед своей смертью сожгла. Осталось только несколько строк, живших в цветаевской памяти. Среди них одна – «Тоска невозможных желаний». Письма к амазонке в каком-то смысле выражают цветаевскую «тоску невозможных желаний» и еще «расплату годами страданий» за десяток счастливых минут. У французской Цветаевой написал Александр Бахрах.
2: Из программы «У книжной полки» 80-го года. Ведущая Ирина Каневская. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыт, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: $9 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
12: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
13: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
12: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
14: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение на 17%, холодная вода на 15%, горячая на 14%, а электроэнергия на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясо и овощные консервы.
13: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
14: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в 2 раза дороже.
11: 59 рублей за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100% почти подорожало. Это вообще жесть.
15: что творится.
14: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
16: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
14: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти 200 миллиардов долларов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти 60 миллиардов долларов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
17: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
14: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026-го их оказалось 11 против 3 годом ранее, почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт, развлечения, библиотеки и музеи.